0: чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Там уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что я накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно? В ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
6: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колмара» уже в кино. 6+.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: в российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: После массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

0: Вполне возможно, что когда-нибудь мы доберемся и до воздушного шара, но в этом году с большим удовольствием подарим вам нового четырехколесного друга в суперигре «Автомобиль за улыбку». Улыбнуться и стать участником игры можно на сайте веселаярадио.ру. Заходите прямо сейчас, подключайтесь. Это просто и абсолютно бесплатно. Ну и, кстати, все, что нужно, это внимательно слушать Юмор-ФМ, особенно в этом часе, потому что скоро Николай Фоменко расскажет очередную автомобильную шутку, и мы с вами обязательно поиграем. Еще в этом часе ждем немного классики от Ильфа и Петрова в исполнении актера Сергея Бурунова. Николай Фоменко 5 раз пошутит про брак. Гар Дмитриев, наш угарный папа, расскажет все детские приколы. Ну и прямо сейчас для вас проект «Шутки песни в плюс». У микрофона Денис Савельев. Всем большой привет. Вы слушаете радио Юмор-ФМ. «Шутки песни» и «Автомобиль за улыбку».
1: «Шутки песни» плюс Стас Ярушин. «Шутки песни» плюс Надежда

0: И снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор-ФМ.
0: Надя, твоя песня.
1: Тост на завтрак нужен Ирине. Дайте тостер этой богине.
0: Позвольте, споем. Пришел с экрана в каждый дом. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-па. Он с детства каждому знаком. Тара-пара-па-пара-пара-пара-пара-пара. Кто Джона Коннора спасал, упал в расплавленный металл. Кого гранаты не берут, скажите, как его зовут? Тер! Та-та-та-та-та-та-ми!
1: Та-та-та-та-та-та-на!
0: Та-та-та-та-та-та-тор! И все вместе!
1: Терминатор!
0: Акмаль,
3: нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь.
0: Чего мне такое достается? С нелегкой повара руки на кашу падают комки. И вот комочки эти, и вот комочки эти, крупою манною давясь. И дядю повара боясь, съедая, плачут дети. Съедая, плачут дети, крупою манною давясь, впервые в жизни матерясь. Съедая, плачут дети. Съедая, плачут дети. Надя, твоя песня.
1: Мужиков осталось мало, в них мужское совсем пропало. Нам от них остается плакать, скучать. Мужиков так стало мало, они дышат на нас устало и не могут порой сначала начать. Начать,
0: начать. Ягутин. Акмаль, твоя завершающая песня.
3: Есть под Сургутом черный пруд, оттуда нефть сосут.

0: Кончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: брошенные в спортзале килограммы терпеливо ждали меня в холодильнике.
1: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире «Веселого радио». Друзья, заходите прямо сейчас на наш сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою фотографию и присоединяйтесь действительно бесплатно и очень просто можно выиграть новый автомобиль уже в конце этого года. Правила у нас максимально простые. Ну а как все это происходит, если еще не знаете, сейчас, как говорится, вживую увидите и услышите. Увидеть, кстати, тоже можно на сайте веселыйрадио.ру. У нас есть прямая видеотрансляция. В общем, все дороги ведут на сайт. Заходите. Ну, а у нас очередная попытка отдать 3000 рублей за заветную путевку в суперфинал. Ну, и не только в суперфинал, а считай, к новому и роскошному автомобилю. С кем будем играть, как всегда, решит наш улыбайзер. Он уже на низком старте. Я говорю 3, 2, 1. Улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Ну, просто максимально улыбчивый Петр из Красноярска появился на экранах. Прекрасная улыбка, отличная фотография. Давайте попробуем ему позвонить. Итак, номер набран. Мы на полпути в Красноярск. Петр, надеюсь, сейчас слушает Юмор-ФМ, потому что в Красноярске уже вечер. Наверняка он вернулся с работы. Все дела отложил и занимается прослушиванием любимой радиостанции. Ждем голос Петра и, конечно же, надеемся, что он повторит шутку. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире, нас слышит вся страна. Это Петр из Красноярска, правильно? Алло. Петр, это вы?
3: Расскажите вкратце, о чем разговор предстоит?
1: А разговор предстоит о том, что Петр не ответил нам на звонок и не повторил шутку, которую Николай Фоменко только что озвучил. Голосовой помощник появился в трубке, но ничего страшного, потому что фотография Петра все равно остается в улыбайзере. Вновь попробуем с ним связаться, когда улыбайзер снова сделает выбор в пользу его прекрасной улыбки. Такой, как вы знаете, бывает. Ну и, конечно же, если знаете Петра, передайте ему, чтобы все-таки внимательнее слушал Юмор-ФМ, ну и, конечно же, отвечал на звонок. Друзья, заходите на сайт веселорадио.ру, точно так же, как Петр, загружайте свою позитивную фотографию, пусть удача будет на вашей стороне. Повторите шутку, когда мы вам позвоним, забирайте 3000 рублей, проходите в суперфинал, ну и, конечно же, забирайте новый и роскошный автомобиль уже в конце этого года. Мы же завершаем данный эпизод и вновь раскручиваем улыбайзер, потому что игра, конечно же, продолжается.
2: За улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Друзья, мы и правда вас очень сильно любим и 26 июля приглашаем на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся в гастроквартале Три вокзала Депо, где вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене выступят Филат ФКРС, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, Диджей Тимиксер, ХЛХ-24 и многие-многие другие звезды. 26 июля запишите, начало концерта в 17 часов, приходите, вход свободный. Ждем вас.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
1: Угарный папа.
2: Алексей 4 года приходит домой из садика, а трусы надеты задом наперед. Папа спрашивает: «Сынок, почему так трусики надеты?» «Не знаю», — задумчиво отвечает Леша. «Мне так подружка Фая в садике надела». 6-летний Вова гуляет с мамой на улице и наблюдает, как голуби танцуют перед голубками. Узнав, зачем они это делают, спрашивает у мамы: «А почему они не женятся?» Мама в ответ: «Так ты же им станцевать нормально не даешь. Бегаешь за ними, руками машешь. Короче, мешаешь жениться». Вова пятится назад и басом говорит: «Ладно, ладно, парни. Извините, я пошел». Мама спрашивает у дочки Даши 5 лет: «Дашенька, пойдешь со мной на балет?» Даша отвечает: «Пойду, но я там болеть ни за кого не буду».
1: Угарный папа.
2: Мама укладывает спать 2 сыновей 5 и 7 лет. Читает им сказку. В конце все как положено. Принцесса дождалась своего принца на белом коне, и зажили они долго и счастливо. Старший сын Данила задумался и спрашивает: «Мам, а ты бы хотела вот так же встретить принца на белом коне?» «Данечка, так я уже встретил своего принца. Вон же он на кухне сидит, телевизор смотрит». Даня делает круглые глаза и кричит: «Кто, папа, что ли? Так он же страшный и в трусах ходит». Сашенька 2,5 года гладит папу по груди и говорит: «Пап, а зачем тебе на груди волосы? Их нужно выщипать и приклеить на голову». Хорошего понемножку. Пойду полистаю в Телеграм Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. АУ Т-банк 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У рабочих завода была гайка на 11, болт на 12 и железная сила воли.

0: Ну вот и наступило время приветов, шуток и поздравлений в эфире Веселого Радио. +7 915 0303567. Подключайтесь прямо сейчас. Макс, Телеграм, СМС-формат. Все к вашим услугам, все работает и ждет ваших горячих сообщений, ну и, конечно же, шуток. Андрей из Волгограда передает привет всем водителям, кто сегодня в пути на трассе Волгоград-Ростов-на-Дону. Далее привет направляется маме Елизавете. Желаю ей хорошего настроения, чтобы она на меня не ругалась. Здесь Марьяна подписалась. Денис шутит. Самое сложное с утра – это перетерпеть 5 будильников, а потом спокойно спать дальше. Ну, что есть, то есть, да, согласен. А Дарье привет Сергею, который сейчас едет в Москву. Ждем тебя дома и очень-очень по тебе скучаем. Привет направляется супругу Алексею и нашей прекрасной дочке Еве. Я их очень сильно люблю, что даже словами это не выразить. Вот такое сообщение от Алисы. Ну и шутка Виктории вашему вниманию. Мало кто знает, но с женской сумочкой можно выжить на необитаемом острове. Вот действительно так. Кто хоть раз туда заглядывал, мужчины, поинтересуйтесь хоть иногда, что там у вас, у вашей женщины хранится. +7 915 0303567, номер для ваших приветов, шуток и поздравлений. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же направляйте обычной смс-кой. Все принимается, главное, не забывайте подписываться. Что касается юмора, в финале этого часа немного классики. Иль Петров и Бурунов. Ну а буквально через пару минут 5 шуток про брак от Николая Фоменко. Дождитесь.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про брак.
1: Брак – это отношение, где один прав, а второй – муж.
2: Вышла замуж Елена Прекрасная за Ивана Дурака, и стала Елена Дурак.
3: И вовсе я не подкаблучник. Я мужчина, способный идти на разумные компромиссы ради секса и борща.
4: Она с секретами шкатулка, а он со сказками сундук.
5: Чтобы отбить у жены желание повышать голос, грозно постучите по столу новой шубой.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Ночью плюс 11, облачность сохранится, а завтра утром синоптики обещают дождь и плюс 14.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда. 70 72 82.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Бендер. Остап видел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе?»
2: «Я всюду служил», — сказал старик весело. «А позвольте все-таки узнать, чем обязан?»
1: «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьяниного сын».
2: «Это какого же? Предводителя?»
1: «Его».
2: «А что же, он жив?»
1: «Умер, гражданин Коробейников. Почил».
2: «Да, без особой грусти», — сказал старик. «Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?»
1: «Я хотел бы», — с невыразимой сыновью любовью сказал Остап, «найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память».
2: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
1: «Свободная профессия. Собственное мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьяниного, но возражать не стал.
2: «Прыткий молодой человек», — подумал он.
1: Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
2: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас»,
1: — торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до буквы «Я».
3: «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому?»
2: «Совершенно полный», — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
1: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он. «Полная механизация. Вы прямо герой. Однако ближе к делу. Например, буква «В».
2: «Есть такая буква», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас мне вот Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное. Рояль Беккер, номер 54-809. Вазы китайские, маркированные 4. Гобелен «Пастушка». Гобелен «Пастух», чучело медвежье с блюдом одно. Гостиный гарнитур ореховый мастера Гампса работы «Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную папку.
4: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
2: «Да куда мне все? Ну, так, воспоминания детства, гостинный гарнитур. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся».
1: Остап схватил ордера и засунул их на самое дно бокового кармана.
2: «Ну, пока», — сказал он, сощурясь. «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Вашу руку, правитель канцелярии».
1: Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол. Не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил.

0: завтра. Но пока пишите письма.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

плавно уносит этот рабочий день. Вечер вторника официально объявляется открытым. Тем, кто уже закончил рабочие дела, направляется отдельный привет. Отдыхайте. Вы это точно заслужили. Всем остальным желаю удачи и скорейшего завершения всех процессов под лучшие шутки и песни в эфире Юмор-ФМ. В этом часе послушаем монолог Михаила Задорнова, улыбнемся рубрике «Гол ой штанга», а еще впереди лучшие и брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма. А вот начнем мы с большого стендапа. У микрофона Денис Савельев, вы слушаете радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вначале всегда нужно говорить, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и поэтому каждое новое общение надо начинать с фразы, что я не наколдырился. У меня вот какая проблема. Мне уже 38, и у меня нет детей, и моя мама отчаянно ждет внуков. И представляете, в этой ситуации ей на домашний номер позвонили такие эдакие телефонные шутницы. Звонят, говорят: «Здравствуйте, я беременна от вашего сына». На что моя мама сказала: «Я не знаю, кто ты, но спасибо тебе». Девочка не ожидала такой реакции, сказала: «Да ну, это мы пошутили». На что мама ответила: «Я найду тебя, и ты родишь». Я бы с удовольствием порадовал бы маму, но для этого нужно для начала хотя бы с кем-то познакомиться. Но девушкам не нравятся с виду пьяные люди, и я очень сильно почему-то нравлюсь таким очень стрёмным бабищам. Я должен вам объяснить. Это потому что целый пласт людей. Знаете, это такие женщины, которые вот носят такие прически, помните, вот высокие, с начесом, на которые смотришь и думаешь: прикольно, а где птенцы?» И вот они постоянно носят леопард. Зима, лето, леопард, 93-й год, 2020-й, леопард. И уже, я думаю, в зоопарках не осталось леопардов. Я думаю, что даже сами леопарды, когда сидят в своем вольере, и самец леопарда говорит своей самке: «Лида, как бы наш выход? Люди ждут». На что он ему отвечает: «Валера, я тебе сказал, я в этом никуда не пойду. Это уже просто неприлично. Послушай, ну нас такими сделала природа, мы не можем просто взять и переодеться. Я не знаю, ты самец, решай что-нибудь, давай вымирать к чертовой матери. Я не собираюсь в этом на люди выходить». Постоянно леопард, это ужасно. И они почему-то еще, знаете, перейдем к обуви. Они постоянно носят такие блестящие высокие сапоги, называются ботфорты. Знаете, вот с такой же штукой вверху, ну вот, чтобы было понятно, в таких сапогах боярский Д'Артаньян играл. Эй! И когда смотришь на это, думаешь: блин, тысяча чертей, именем короля переобуйся. И вот представляете, когда такое надвигается на тебя, кокон с птенцами, леопард, заправленный в ботфорты, еще они стараются максимально сделать сексуальное лицо в их понимании. И это выглядит страшно. Я это не смогу повторить, во мне нет столько похоти. И когда надвигается такое на тебя, единственное, что я могу сказать: мать, ты вообще крещеная. Спасибо большое, у меня все, спасибо.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми. Ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Анжела и Снежана заявили, что до них домогались инопланетяне. Даже был составлен фоторобот-фуры, на которой они прилетели.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Время приветов, шуток и поздравлений в эфире в Юмор-ФМ. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас в Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. И главное, не забывайте подписываться. От Владислава привет супруге Жанне и неугомонным сыновьям Тимуру, Олегу и Павлу. Мы с ними самая крепкая семья, я их очень сильно люблю. От Елизаветы направляется привет ее лучшим подругам Татьяне, Нике и Кристине. Очень жду с ними встречи. Шутка Олеся вашему вниманию. Удача нужна неудачникам, а нам и хорошей погоды достаточно. Супер, класс. Хочу поздравить с днем рождения свою сестру Инну и пожелать ей всего самого замечательного. Я ее очень люблю, подписался здесь Борис. И от Варвары привет ее любимому мужчине Павлу. Он самый заботливый и замечательный, пишет она. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Через пару минут рубрика «Гол ой штанга». Ну а в следующем часе встречайте вечернее шоу «2 июля».
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт, внимание, марш!
1: Гол! Штанга!
2: Арбитр вновь делает предупреждение. Не надо забирать мяч у колумбийцев. Они тоже хотят поиграть. Ну что тут скажешь? Наши в третьем периоде показывают неплохое фигурное катание с клюшками. Тренер голландцев очень активно ведет себя у бровки поля, кричит, жестикулирует, пьет, иногда и курит. Вы меня, конечно, простите, но итальянцы сейчас выглядят как стая баранов во время грозы. Но мы с вами надеемся, что с Трауре все в итоге будет нормально, хотя несут его ногами вперед. В итоге, после некоторого замешательства у наших ворот, вратарь ухитрился отделаться легким испугом и чудом поймать мяч. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Ночью плюс 11, облачность сохранится, а завтра утром синоптики обещают дождь и плюс 14.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Екатерина обычно не спит с парнями на первом свидании, но в этот раз не выдержала и уснула.

Знакомый бизнесмен ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию, говорит, вы превышали скорость. Я вам выписываю штраф. Ну, наш, куда поедет? В другой город штраф. Говорит, давайте на месте бабки дам. Тот говорит, мы не русские. Обидел нашего. Наш думает, ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит, слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит, за сколько? За $100 куплю. Он говорит, за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит, а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит, покупай. Говорит, нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Но, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе, там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера. 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится это. Я сам удовольствие получаю, когда рассказываю об этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот эта наблюдающая за тем, как проходят

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Ссангйонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.ру.

0: Действительно, одна Юля хорошо, а две еще лучше. Это истинно непреложно уже на протяжении скольки? 5,5 лет?
1: 6,5 лет.
0: Ну надо же.
1: Вы знаете, кто умеет читать, это Деточкина, а кто умеет приветствовать всех, это Солнечная.
0: Да, это мы уже в сборе, у нас уже все есть, в смысле есть, игра есть, тема есть, голосовашка висит все?
1: Не, ну кое-чего, конечно, нет, но не будем на этом акцентировать внимание.
0: Не будем, конечно же, о хорошем поговорим через пару минут, так что готовьтесь писать нам свои классные комментарии, разминайте мозги, чтобы они креативили. И еще раз всем добрый вечер.
2: Дни Юли на Юмор ФМ.

0: вот мы снова в эфире, и вот мы уже готовы озвучить тему, на которую будем ждать от вас комментарии этим вечером.
1: Мы сегодня решили узнать, без чего вы не можете прожить. Вот так вот прямо в лоб сразу решили узнать, что вот всегда есть у вас в холодильнике, в сумочке, в кармане.
0: Только или давайте... в жизни, может быть, знаешь, что-то метафорическое.
1: Может быть. Только давайте, пожалуйста, договоримся, что, ну вот, деньги – это прям самый очевидный ответ, и мы его не используем. Нам хочется чего-то креативного. Кто-то, конечно, пишет: «Без моего любимого мужа и детишек».
0: Это все понятно.
1: Да, это, конечно же, то, без чего невозможно прожить, но есть и другие вещи. Например, вот я... Знаешь, вот недавно распробовала псковский шоколад.
0: Серьезно?
1: И теперь так его вообще полюбила. Хочу все время псковский шоколад. Настолько вкусный. Прям вот, знаешь, шоколад из детства. Всем рекомендую, если вдруг кто-то нашел,
0: а где
1: продает.
0: Меня... Я впервые вообще слышу о том, что существует некий псковский шоколад.
1: Меня угостили. Я вот теперь думаю, псковичи? Где это купить. Да. Короче, ждем ваши комментарии ВКонтакте и в Телеграм-канале. У нас там есть группа Юмор-ФМ. Подписывайтесь на нас обязательно. И, конечно же, пишите свои комменты.
0: А кроме комментариев, еще, как обычно, опрос висит. Вы человек неприхотливый, вам мало что нужно в жизни, или ваш девиз «все» или «ничего». Я голосую за первый вариант, мне мало нужно. Заходите и вы в Телегу, и ВКонтакте висит опрос. Ждем ваши голоса. А прямо сейчас «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
3: Здравствуйте, Николай.
4: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
3: Я хочу еще один кредит взять.
4: Еще один кредит хочешь взять? И тебе вообще до лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы не одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
3: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банке принимают, я не отчаиваюсь.
4: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать? А?
3: Да.
4: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
3: Да.
4: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
3: Чтоб днюху отпраздновать.
4: Чтоб днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Долбач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
3: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
4: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю, тогда сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
3: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну кажется, что они не обманывают, там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
4: Это актеры, Тыщ-Пищук. Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь, в кино не всегда правда, это всегда неправда в кино.
5: Слушайте, Николай, ну я же не просто так вас прошу, я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
4: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, Тыщ-Пищук?
5: Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
4: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палка и думает: а что это у нее палка, а у меня нет? Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой, а та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает: а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка? Мне тоже камень нужен. Прибежала второй раз, взяла кредит на камень. И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, ты Шпищук?
3: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
4: найти? Пошел вон.
3: Че, пошел,
4: да, пошел вон.
5: Да, Николай, да я
4: пошел
5: не...
4: Пошел вон,
5: да нет,
4: сказал.
5: Я вас понял, да я реально...
4: Нет, что ты мне сказал, не беси меня.
2: Однажды в России лучше...

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман. Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Пенка на Юмор ФМ.
1: В семье математиков всего две позы в кровати. Либо ты в числителе, либо в знаменателе.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Ильей выбираем ваши комментарии в нашем веселом чате. Сегодня спросили у вас, без чего вы не можете жить. Рассказывайте, делитесь. Наш номер плюс 7-915-0303-567. Писать можно в Телеграм, в Макс. СМС-очки тоже принимаются. Главное, не забывайте подписываться, как вас зовут и откуда вы.
1: Вот нам пишет в Телеграм-канале Татьяна Черри. У нее такие две вишенки. Я такая думаю, сейчас напишет, я не могу обойтись без вишни. Но она пишет, без соленых огурцов или рыбы.
0: Потому что если у нее будет никнейм Татьяна соленый огурец, да,
1: полу валяется, никто его не ест.
0: Такое себе, согласись, непривлекательно. А когда черри, это уже совсем другое. И да, действительно какая-то биполярочка. Ты знакомишься вот так с мужчиной и говоришь, ты знаешь, мне сейчас очень не хочется. Он такой сразу думает про
1: коктейльную вишню, что ты потом завяжешь языком бантик из нее.
0: Соленые рыбы. Или что там было?
1: Да, соленые рыбы, огурцов.
0: И рыба. Так, пишет нам Антон. Говорит, на рабочем столе у меня уже полгода стоит кружка с недопитым чаем, который превратился в археологическую окаменелость. Сахар в ней уже такой твердый, что им можно резать стекло. И самое главное, Антон же хотел помыть кружку. Хотел, а коллеги ему не дают, потому что говорят, что уже не могут без нее жить. Она для них как символ. Непонятно чего.
1: Стойкости.
0: Антона. Может быть.
1: А, кстати, ну там наверняка уже кто-то живет, так что не убивайте жизнь.
0: Да, может быть, у них там уже зоопарк, они назвали им все имена, дали, поэтому...
1: Я помню, как-то коллега у нас в шкафу тоже такое устроил, а потом мы устроили ему. Евгений пишет, что не может прожить без электричества. Вот, потому что он электрик, а если не будет как бы электричества и вообще его забудут, то он останется без денежек. Вот, нужно зарабатывать на электричестве и на нас с тобой, потому что мы не умеем сами включать пробки. Ты умеешь?
0: У нас много электричества, кстати, в студии, да. И посмотреть на это можно на сайте веселорадио.ру, а также в нашей группе ВКонтакте. Зря, что ли, мы жжем эти киловатты же, да, они называются?
1: Ну, какие-то штуки жжем.
0: Заходите, смотрите про видеотрансляцию, не забывайте, а в эфире у нас не реклама.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сорокорожки и пуховичок для хомячка.
5: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
6: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
5: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
6: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
5: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
4: Как? Даже пуховичок для хомячка?
5: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси. Шпындрик. Не
7: реклама. Ипотека оказалась непосильной ношей?
8: Да! Проценты просто дикие! Денег катастрофически не хватает!
7: Ой, ладно вам! Вы просто не обращались в Плохо-банк!
9: Плохо-банк! Ипотечные кредиты населению!
10: Высокий процент, максимальный первый взнос!
11: Выдача кредита по 25 документам!
12: Решение по кредиту? Ну, как получится!
9: Плохо-банк! Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
11: То есть у меня еще ничего так в условиях.
9: Да, бывает гораздо хуже. Плохо-банк! Когда кажется, что хуже уже не будет.
13: Проходите мимо сайта всебудетплохо.ой.
14: Все еще ищете принца на белом коне?
15: Честно говоря, потеряла всякую надежду. А замуж очень хочется.
14: Брачное агентство «Любовь зла».
16: для тех, кто готов спуститься с небес.
17: 10 тысяч – так себе вариантов знакомства с мужчинами на троечку, двоечку и кол.
18: Какие-то они у вас страшненькие.
17: Красавцы, спортсмены, не пьющие – это не наш профиль. Мы предлагаем мужчин из реальной жизни для реальной жизни. Автослесари, сантехники, баянисты и сисадмины. Золотые, серебряные и деревянные руки со всей страны.
18: А можно всех посмотреть?
17: О да! Полный архив с фото и указанием уровня образования, наличие вредных привычек и судимостей ждет вас на нашем сайте ужзамужневтерпеж.рф.
18: Мне надо подумать.
17: Я бы на вашем месте тоже подумал. Крепко. Брачное агентство «Любовь зла».
18: Короткий и простой путь к непростому семейному счастью.
17: Мужчина на троечку. Пьющий, курящий, завалящий. Ваш.
19: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
20: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей. И выделение в банке на сумму от 1,5 миллиона рублей. С выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вплатчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
11: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Велки Поповицы даже Косил знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
15: О, пани, о, пани.
14: А есть те, которые стоят. Косил темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У врачей поликлиники только два диагноза. Ну и чё, припёрся, если ходить можешь? И где ж ты, дорогой, раньше был?

0: Кочкины не обманывают. Она всегда приносит только самые честные, настоящие, хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Честные, конечно, но странные. Все самое удивительное в этом выпуске. И начнем с США, где 17 акушерок из одного и того же родильного отделения оказались беременны. Хотелось бы, конечно, продолжить в стиле Санта-Барбары от своего начальника, но, к счастью, нет, от своих мужей. Отмечу, что я тут же вспомнила, что такую историю я когда-то уже рассказывала. И действительно, в 2019 году в этом самом отделении забеременели одновременно 11 сотрудниц. Вот теперь они побили свой собственный рекорд, уже 17. Кстати, планируют принимать роды друг у друга. Так удобно, мне кажется, вообще. Классно.
3: Одновременно?
2: Не, у них там есть разница в 2-3 недели. Это вообще, ну, сложно представить, что они что-то распыляют. Кстати, вот нашим депутатам на заметку, а то все никак не знают, как поднять демографию. Съездите, уточните, как им это удалось. В Китае нашли гнездо динозавра. Я сначала думала, что это квартира Солнечной, но она, конечно, живет немного ближе к Китаю. Так вот, гнездо среди деревьев обнаружил местный житель и сообщил о нем экспертам. Предполагается, что яйца пролежали в земле 66-70 миллионов лет, и потом вот как-то оказались среди деревьев. Ох уж эти мне китайцы, я не удивлюсь, что это переодетые страусиные яйца, потому что они же любят вот что-то такое переодеть,
3: которые
2: перекрасить
3: на рассвете и исчезают да. Вечером, да, потому что переодетый в яйцо человек уходит домой спать.
2: Ну, кстати, сейчас кладку изучают ученые, которые точно определят их возраст и принадлежность. Ждем. Ну, а в Таиланде придумали волосатые круассаны. Выглядят они максимально неаппетитно, но фотки разлетелись по всему интернету. Как будто бы через тесто вот реально проросла такая черная густая шерсть. Волосы черные, но съедобные, потому что это водоросли. По словам владельца пекарни, где придумали лакомство, зовут его Артит Чемсават, а идея появилась после успеха другого вирусного десерта, волосатого торта. То есть у них там волосы в голове. Необычный эффект удалось создать с помощью съедобных черных водорослей. Конечно же, фотки вот расплодились настолько, что дошло до французов, и теперь они ругаются, что посягнули на святое, на их круассаны. Это они еще про наши круглосаны не знают. У нас же вот сейчас и круглые, и квадратные.
3: И плоские.
2: Я видела круассаны, которые начинены каким-то там мясом или что-то. Ну, типа пирожка, только это круассан. Это ужасно.
3: Ули бякасан.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Мы ничего на паузу не ставим, наоборот, у нас еще впереди 2,5 почти часа опроса, который висит в телеграм-канале Юмор ФМ, в группе ВКонтакте. Заходите, прямо последним постом увидите. Мы сегодня решили узнать, наши слушатели люди неприхотливые, им много не нужно, или нет, мой девиз, или все, или ничего. Ну вот интересная картина, почти половина на половину. 56% в телеграм-канале голосуют за то, что они человеки неприхотливые, а остальные все или ничего.
1: Нормально. Так, ВКонтакте 76% неприхотливых сидит, а остальные все вот такие вот четкие, как я. Все или ничего голосуют они.
0: А под комментарием, конечно же, ждем ваши... Под комментарием ждем ваши опросы. Все. А крыша едет не спеша, тихо, шифером шурша. Рассказывайте, без чего вы не можете прожить. Почитаем веселым чате скоро совсем, а сейчас у нас Лига городов.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: Команда «Кыргызы. Москва».
1: На сцене «Кыргызы».
2: Ничего не заказывайте, выступаем же.
1: Мы пришли показать вам кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
3: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
4: И чё, как?
3: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю, на самом деле у вас там все круто, ну, красиво. Да, я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
1: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
3: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
5: Чё такое мачество?
3: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
5: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
6: Я Фаризатович.
2: А я Сара Конорович.
1: Чё? Что ты угораешь?
2: Это дед по терминатору угорал, а мать так страдала.
3: А тебя как зовут?
7: Камила.
3: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
7: О, да.
3: Сразу сербского нападающего родишь.
7: Щечка выпить.
3: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
7: Ой.
3: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
1: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу», «приезжие».
5: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
1: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
3: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
8: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
2: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
1: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
2: Точно, точно.
7: Мы вас возим, кормим, одеваем.
8: Мы что, типа мать России?
3: Да, да. Как мачество. Вы Россия кыргыза у нас.
2: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
7: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
1: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
7: Спасибо.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Ночью плюс 11, облачность сохранится, а завтра утром синоптики обещают дождь и плюс 14.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4, Сокол, ТЦ «Арбат», телефон 5060-98. Акция действует до конца июля.
10: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы.
11: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Блондинкой она оказалась крашеной, а вот дурой вполне натуральной.

0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.
1: А ведь мы тоже две Юли в июле. А и две Юли в июле спрашивают у слушателей, без чего они не могут прожить. Рассказывайте, делитесь. И вот Сергей пишет, что он не может прожить без чаечка, без сахарочка. Каждые два часа я пью чаечек, а сахарочек мне заменяет какая-нибудь вкусная конфеточка.
2: А я думала в прикуску, знаешь, как в старинных там фильмах показывают, хрустят сахарочком.
1: Ну, это тогда придется много чаечка и сахарочка, а так, знаешь, как бы попил чаечек, через два часа закусил сахарочком, а там опять чаечек. Ну, то есть экономия, Юль, продуктов получается.
2: Но нет экономии зубов, к сожалению. Олег пишет, я почти уверен на 100%, что не смогу прожить без кислорода. У нас ВКонтакте, вот видишь, какие умные люди нас слушают, какие они философы.
1: Удивительно, как он забрел сюда. Надо что-то сделать, чтобы он остался. Вы не думаете? Мы только прикидываемся. На самом деле мы знаем, что такое кислород, да?
2: Нет.
1: Помнишь его химическую H2O? Формулу? А Елена не может прожить без флакона духов. Всегда, говорит, ношу его в сумочке. Деточкина сейчас такие победные этим сделала. Как будто, знаете, выиграла в викторину 1 000 000 рублей. Короче, Елена без флакона духов не может прожить, а еще без черешни. Надеюсь, что черешню вы не носите в сумочке, потому что если флакон ничего не будет, то с черешней все сложнее. Засовываешь руку, ключи достать, а там...
2: Особенно если забыть ее там, то там не только... А еще и «Славься, Джей! Славься, Джей!» вот это вот.
1: Да, да, кстати, такое бывает, что я вот конфетки какие-нибудь забываю в сумке. Правда, этим летом нет солнца, чтобы эти конфетки превратились в шоколадную массу. Вот это, наверное, единственное спасает. А так вот периодически очищаешь.
2: А ты носишь просто карамель. Карамель, она с ней ничего не случится.
1: Ее, кто любит кажется, карамель?
2: Никто. И можно угостить кого-то. Ее никто не любит, и ее всегда не жалко отдать.
1: Я завтра принесу карамель и угощу Деточкину.
2: Спасибо, я передарю продюсеру.
1: Так и будет у нас эта карамель ходить годами. А потом ей можно будет забивать гвозди. +7 915 0303567 наш номер. Рассказывайте в Максе, в Телеграме и в смс-очках, без чего вы не можете прожить.
0: 2 Юли.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении «Ты банка». Спецпредложение с кэшбэком

0: Юмор ФМ.
1: Вы же не забываете, да, смотреть на самых красивых видеотрансляции. Она есть ВКонтакте Юмор ФМ. Она есть на сайте веселорадио.ру. Всем привет от Солнечной. А деточкина ничего не скажет, потому что она слишком увлечена танцами и игрой на камеру.
2: А почему это она ничего не скажет? Она успевает все и скажет нашу сегодняшнюю тему. Очень простая. Мы решили узнать вас, без чего вы не можете прожить. Пишите нам свои комментарии, желательно креативные и забавные. Потому что вот одна женщина, например, написала, что она не выходит из дома без пакетика для уборки за собачкой. А это должна быть любая рандомная собачка, я надеюсь. Ну, не только своя, но и чужая какая-нибудь.
1: Юль, ну это уже какой-то следующий уровень. Вместо того, чтобы сказать, какая вы молодец, большое вам
2: молодец,
1: спасибо.
2: Реально.
1: Это сразу прям начинают. А и за чужими собачками тоже убирать.
2: А чего это нет? Потому что, ну, а это же хорошо.
1: Ты выходишь с пакетом для чужих?

0: Конечно, выхожу, посмотри на меня, я сама пакет. Короче говоря,
1: полный уже вот это.
0: Нет. А, без чего, это твоя фантазия, не я сказала.
1: Думаешь, что ты говоришь?
0: Без чего вы не можете прожить, пишите нам скорее, пока я солнечно еще что-нибудь не ляпнула. Вконтакте и в телеграм-канале Юмор ФМ.
1: А еще можно на номер +7 915 0303 567 смс-очками в телеграм и в Максе. И голосовать, конечно, тоже не забывайте. Вы человек неприхотливый, вам мало нужно, или ваш девиз — все или ничего.
2: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Вечернее шоу.
1: Юля, повторяю, что ждут ваши комментарии для того, чтобы почитать их в этом часе и следующем тоже в веселом чате. Ну а еще мы, конечно же, будем играть. Люди ждут, люди слушают внимательно, ловят шутку Фоменко для того, чтобы принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». И в этом часе эта шутка будет. Но прежде чем будет шутить Фоменко, будет шутить и другой прекрасный мужчина, а это самый лучший Дэн.
2: Как много хороших на свете мужчин, и еще больше их появится у меня в выпуске «Деточкины не виноват», где будет и Сарик Андреасян, и Кристофер Нолан, и другие прекрасные люди.
1: Смотри, какой прямо наполненный тестостероном час, потому что я еще планирую статью с юмором поставить, он тоже совсем скоро будет. Ну а прямо сейчас команда КВН «Не золотая молодежь».
0: Юмор ФМ представляет. Снова нашим тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Не золотая молодежь». Город Москва.
3: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
4: Так, значит так. Что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
5: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
4: Так, Саша, пока people хавает анчар... Ты будешь читать анчар, и все. Да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
5: Я!
4: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
5: Я не могу работать в таких условиях.
4: Ах, ты не можешь,
5: не могу.
4: Саша. Иди на завод.
5: Не пойду.
4: Не пойду. Вот и иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
5: Что?
4: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыхмоплетов.
5: Что?
4: Я, Саша, я без тебя проживу.
5: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
4: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
5: Ну ладно.
4: Пошел вон.
5: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
4: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
5: У царя.
4: Нас бабки никакие, но сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
5: Понятно.
4: Жуковской и ты.
5: И я.
4: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
5: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
4: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь, как песок?
5: Ну хорошо, почему?
4: Да потому что он пишет, Саша, он пишет! А не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да? Какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль. Дуэль.
5: Нахрена?
4: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
5: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
4: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
5: Ну и что?
4: Как что, голыми?
5: Ну и что?
4: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. они читали Лермонтова, Саша.
5: Что? Что ты сказал? Данте, я проводил тебя!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий кинолог на первом свидании вместо «к тебе или ко мне» уверенно говорит «ко мне».

0: FM.
1: Я не знаю, что обозначает это выражение лица у Деточкиной, когда начинается наш джингл. Может быть, она опять играет на камеру. Не забывайте заходить в видеотрансляцию ВКонтакте Юмор ФМ, смотрите. А в эфире мы читаем ваши комменты на тему «Без чего вы не можете прожить?» И Роман пишет, что не может прожить без мечты. Реализую обои для населения. Вы-то, Юленьки, точно в курсе. Мы в курсе, потому что Роман наш постоянный слушатель. Иногда он пропадает на месяц. Интересно,
2: видимо,
1: что
2: делать. Видимо, обоями торгует активно.
1: Да, там, наверное, у него прям, отбоя нет от клиентов. И вот как раз он пишет, что суть его мечты – это очередь и драка в отдел обоев с криками «Я с утра занимал!» А я такой вешаю табличку «Больше 5 рулонов в одни руки не отпускаю!» «В тележке грузить запрещено, только в багажник автомобиля!» И чтобы очередь 5 часов ждала минимум. Вот без мечты Роман не может прожить.
2: Роман, ну это как-то очень жестокие правила. 5 рулонов – это хватит там полторы стены обклеить. Он нужно же целую
1: комнату. Мне кажется, на туалет вполне 5 рулонов.
2: А зачем мне в туалете обои? Я хочу в комнате. Пожалуйста, можно так вот?
1: А сейчас, знаешь, такие квартиры, что у некоторых и комнаты размером с туалет.
2: Да, правда. Тут вот не буду как бы спорить. Так, есть, значит, у нас Елена, которая не выходит из дома без таблеток антигистаминных. Вот у нее вообще на все аллергия. Говорит, если я вдруг их забыла, то обязательно вернусь, чтобы там выходишь, а там полынь цветет. Или липа, или одуванчик, или еще какая-нибудь пакость цветет. Ох уж это лето.
1: Или котенок пищит, и так хочется его забрать домой, так, а у тебя на котов аллергия.
2: Опять вот она мне на больное наступает.
1: Так, про больное, вот тут вот про бензин пишут, не будем читать. Да. А Катя говорит, что она не может прожить без провода для зарядки C-Type. Он подходит почти ко всем гаджетам и уж, конечно, всегда спасает телефон. Ну, кстати, сейчас, благо, практически на каждом углу можно взять вот эти пауэрбанки.
2: Бери заряд.
1: На прокат. Да.
2: Я вот слышала, что, ну, они не все одинаково полезны.
1: Да?
2: Да, можно вирусняк словить и, ну, поаккуратнее,
1: слушай,
2: короче, берите заряд.
1: Да, я, кстати, об этом не думала. Там же, ну, могут еще там...
2: Может
1: смотреть,
2: быть, это
1: ты переписываешься.
2: Да, но я вот, например, как-то это...
1: Возьмут адрес твоего дядюшки в Танзании, который умер и завещал тебе 5 миллионов долларов, да?
2: Да, и все, и заберут твои доллары танзанийские.
1: Спасибо, что предупредила, Юль. Рассказывайте, без чего не можете жить вы, пишите в телеграм-канале Юмор-ФМ, в нашей группе ВКонтакте, а у нас сатья с юмором.
0: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют... Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это вене времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
4: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо, а что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщина, да, что женщина не ходит, не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди, свободные люди в свободной стране. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь и... все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, ну, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью. На сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравился эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Но ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, ну, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом не солоно хлебавши вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратят. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, ну, часто, я часто на лекциях спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. А зачем ты вот спишь с ним на первом свидании? Она говорит, ну, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Есть тебя окружают шпики, надо вступить в битву со шпиками, победить шпику в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть всего одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс

лечит зубы врач, стала мой коня.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на t-bank.ru, Т-банк 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если женщина после ссоры вас неожиданно быстро простила, значит, она уже придумала, как вам отомстить.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается, и, как всегда, мы принесли вам хорошие, самые лучшие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Это новости кино. Режиссер Кристофер Нолан рассказал, что детишков на его «Одиссею» не пустят. И слава богу, потому что Нолан сразу же поставил условие, что фильм будет с рейтингом 18+. По словам режиссера, иначе экранизация поэмы Гомера потеряла бы свою жесткость и эмоциональную силу, ведь там Одиссей изменял жене с кучей других женщин, его друзей сожрал циклоп, а Елена прекрасная вообще Лупита. В общем, «Одиссея» выходит в мировой прокат 17 июля. Все очень интересно и очень здорово, что мне уже есть 18. Так что я смогу посмотреть.
0: А ты как рассказала, прям я и не пойду.
2: Почему?
0: А, не знаю.
2: Боишься, что твоих друзей съест циклоп? Ну,
0: мне нет 18.
2: Я знаю, куда сходить с детишками. Кстати, ты тоже можешь туда сходить. Если вы давно хотели, чтобы ваши ребятишки посмотрели что-то реально интересное, захватывающее, но при этом понятное и поучительное, вот вам идея. Сейчас в кино идет замечательный фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». В главных ролях наш с Юлькой любимый Алексей Воробьев, Алиса Клагиш, Леонид Ермольник и многие-многие другие хорошие актеры «Бежим в кинотеатре». Ну и Сарик Андреасян тоже решил не оставить нас без новинок. Он решил стать сказочником не хуже самого Роу, потому что снял сказку о Заре Салтане, Простоквашино, и вот теперь решил взяться за советский мультик 1965 года «Вовка в тридевятом царстве». Наверное, по аналогии.
3: Оставьте святое! Сарик, как вас по батюшке, пожалуйста, хоть что-нибудь не трогайте!
2: По аналогии с Простоквашино, это, скорее всего, будет кинокалька, но я предполагаю. По сюжету Вовка попадает в известные сказки о рыбаке и рыбке, сказки о мертвой царевне, семи богатырях, Пушкина, волшебное кольцо, Алексей Толстой и другие. Ну, я думаю, что в роли Вовки будет Пашка, ну, в смысле, Павел Прилучный, а вот золотую рыбку, золотая рыбка, помнишь, вот это вот сыграет,
0: у
2: конечно,
0: тебя хорошо получается.
2: Лиза Моряк.
0: Жалко, что ты не жена Сарика, конечно.
2: Конечно, жалко.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Ой, а у нас, знаете, что совсем скоро разольется? Друзья, вы прямо не представляете. Разольется очередной летний праздник Юмор-ФМ уже совсем скоро.
1: Да-да-да, уже 26 июля мы всех-всех-всех вас приглашаем нас на наш веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор-ФМ в гастроквартале 3 вокзала Депо. Вас ждет грандиознейший летний веселый концерт, конечно же, с нашим участием, но в основном ждем звезд.
0: Ждем, да, не только звезд, но и москвичей, гостей столицы, всех, кто приедет и будет в эти дни в Москве 26 июля. Обязательно приходите в 3 вокзала Депо, потому что на главной сцене выступят Филатов и Кэрос, да?
1: Кэрос, он просит себя называть. Кэрос бы обиделся.
0: Филатов и Кэрос вдвоем. Еще вдвоем Галибри и Мавик. Дмитрий Колдун один, сам по себе хорош, без добавок и специй. Султан Лагучев, Венера, диджей Демиксер, LX24 и многие-многие другие. Начало концерта в 17 часов 26 числа. Не перепутайте, не в 26 часов, а 26 июля в 17.00. Вход совершенно свободный, и повеселимся вместе. Ну а прямо сейчас будем веселиться с самым лучшим Дэном.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самые лучшие.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: У человека опытного и осторожного всегда имеется запасной план. Представьте, океан. По океану плывет пиратский еврейский корабль. У него 12 пушек на левом борту, 12 на правом, огромная пушка на носу. 3 высоких мачты, черные зловещие паруса. На каждой мачте развивается огромный черный флаг с черепом. А на корме маленький такой белый флажок стоит. Ну так чисто на всякий случай. Все-таки так и хочется посоветовать некоторым девушкам вести свои соцсети с осторожностью, ведь может и такое случиться. Средних лет мужчина подходит к ребенку на детской площадке, долго так на него смотрит, трогательно, любя, а потом со слезой говорит: «Эх, Вовка, какой ты вымахал, а? Я ж тебя еще вот таким малышом-то помню, а? Помню, как ходить ты начал, Вовка, как первый раз мама сказал, как кота побрил, ой, как духи выпил, манту расчесал, так я по...»
5: «Дяденька, постойте, а вы кто? Что-то я не узнаю».
4: «Да я так, собственно, никто, но просто на мамку твою в соцсетях подписан». Родственники, знаете, какие они бывают? Бывают они заботливые, а бывают и просто дальновидные. Итак, очень старый миллиардер тяжело заболел. Тяжело лежит в элитной клинике, в мыслях уже прощается с жизнью. В коридоре у дверей палаты столпились многочисленные родственники. На лицах тревога, женщины плачут. Из палаты выходит лечащий врач, родственники его окружили и в крик: «Доктор, как он? Что с ним? Ну скажите, доктор, ну скажите же!» «Сочувствую, никаких шансов. Обычная простуда».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
7: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Ночью плюс 11, облачность сохранится, а завтра утром синоптики обещают дождь и плюс 14.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Супер-игра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Кролики думали, что это любовь, а на самом деле их просто разводили.
2: Бедные кролики. Но не бедные слушатели Юмор ФМ. А почему, Юлечка, они не бедные?
3: Потому что они могут получить у нас 3000 рублей, если прямо сразу, вот когда мы позвоним, повторят вот эту шутку про кроликов. А еще билет, конечно, в суперфинал, где их ждет автомобиль, уже заждался. Он такой блестит боками, надеется найти своего хозяина.
2: Деточкина каждый раз порывается на нем уехать после эфира, но нет, я ей не разрешаю, говорю: Деточкина, иди пешком, а автомобиль достанется кому-то из наших слушателей. Продолжаем играть в суперигру «Автомобиль за улыбку», набирать наших суперфиналистов. Улыбайзер уже разогнался, сейчас мы его будем останавливать. Кстати, как обычно, за ходом игры можно следить на сайте веселоерадио.ру и увидеть, кого же он сейчас выберет. А выберет он слушателя после слов, Юлечка. Улыбайзер, стол!
0: «Автомобиль за улыбку».
3: Какие же все-таки красивые скалы в Финском заливе. Ольга из Санкт-Петербурга прямо сейчас выпала на нашем экране. И лицо у нее такое довольное. А давай же позвоним и спросим, почему. Наверное, вода просто в Балтийском море прогрелась уже до такой вот степени, что можно там купаться буквально как в Таиланде.
2: Финский залив, конечно, да, напоминает Таиланд или, может быть, даже Грецию местами. Но звонить мы будем действительно в Санкт-Петербург прямо сейчас нашей слушательнице Ольге. Икс. О, как быстро соединяет. Нравится мне? Песня такая есть.
4: Нравится мне.
2: Алло, добрый вечер, это Юмор ФМ. Мы в прямом эфире, суперигра «Автомобиль за улыбку», но нам нужна Ольга из Санкт-Петербурга.
4: А вы кто?
2: А вы мужчина. Вы не Ольга.
4: Алло.
2: Алло.
5: Алло.
2: Да-да-да, это Юмор ФМ. Мы сейчас в прямом эфире. Нам нужна Ольга из Санкт-Петербурга.
5: Кто звонит, представьтесь, пожалуйста.
2: Ольга, мы представились в третий раз. Мы с вами в прямом эфире сейчас находимся. Это радиостанция Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Нам нужна Ольга из Санкт-Петербурга. Это вы?
5: Слушаю вас.
2: Ольга, здравствуйте. Вы регистрировались в нашей игре. Было такое?
3: «Автомобиль за улыбку». Возможно,
5: а
3: вы
5: можно еще... немного детальнее рассказать, а то не очень пока понимаю.
3: Ольга, вы человек или бот? Потому что, ну, как-то уже страшно с вами общаться.
5: Давайте позже скажу, пока не знаю.
2: Понятно. Похоже, мы не найдем общий язык с человеком, который как-то не очень похож на Ольгу из Санкт-Петербурга, да?
3: Ольга, вы на фоне моря со скалой стоите вот у нас сейчас на экранах в студии Юмор ФМ. Если вы включите трансляцию на сайте веселыйрадио.ру, вы себя увидите. Это вы?
5: А откуда у вас мой номер?
2: Все понятно. Похоже, что все-таки это бот. А потому что живые люди так не отвечают. Особенно те люди, которые зашли сами на сайт веселоерадио.ру и зарегистрировались в нашей суперигре. Ну, Юль, это для разнообразия, понимаешь, чтобы...
3: Я просто привыкла, что они обычно говорят, какое сообщение оставить
2: Ольге. А теперь боты, да, такие, что да, мы можем разговаривать, да, и думать, что это же Ольга, но вот сейчас мы до нее достучимся, а нет.
3: Чего не дошел прогресс?
2: Регистрируйтесь и вы, если вы живой, настоящий человек и хотите выиграть автомобиль, регистрироваться можно на сайте веселоерадио.ру прямо сейчас. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка выручает!»
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Возможно, максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: а две шоу на Юмор ФМ.
1: Солнечная здесь, Деточкина тоже. А значит, вечернее шоу 2 июля в полном составе. Раз, два, вот и весь наш состав. Всем привет, всем вечер добрый.
2: Привет. Ну, я думаю, что этого достаточно. Иногда даже too much, когда нас двое и все кур-кур-кур. Ну, в смысле, ко-ко-ко. Так вот, мы сегодня спросили, друзья, у вас, без чего вы не можете прожить. Мы, понятное дело, друг без друга. А вот Ярослав, например, не может прожить без сальсы. Хожу в школу танцев, где весело проводим вечера с девчонками под хорошую музыку. Мне понравился комментарий, ему Андрей написал: «Ярослав, я тоже сальцы люблю». И я тоже люблю сальцы, признаюсь. С чесночком, особенно с черным хлебушком. Короче.
1: Вообще, мне кажется, сальцу без сальца танцевать, ну, такое себе.
2: Да, конечно, нужно подметки смазать, чтобы скользить по паркету лучше было.
1: Ах, в этом смысле.
2: А ты про что?
1: Я про то, что надо напомнить номер. +7 915 0303 567. Пишите сюда. В Максе в Телеграме и смс-очки тоже принимаем. Главное, не забывайте подписываться, как вас зовут, из какого вы города. А еще у нас есть опрос в Телеграм-канале. На канале Юмор-ФМ и в нашей официальной группе ВКонтакте, где удобнее, там голосуйте. Вы человек неприхотливый, вам много не нужно, или ваш девиз «все или ничего». Сегодня Телеграм, как никогда, считает правильно, и у нас, значит, разделение 60 на 40. 60% голосуют за то, что люди неприхотливые.
2: Ну, а ВКонтакте

0: таких вообще 83%. 83% аскетов, понимаешь? Собрались ВКонтакте. Иди туда,
1: там твои. Станешь тут аскетом, Юля.
2: Две Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: В этом часе мы тоже приготовили для вас много классных номеров. Во-первых, действительно может это прозвучать, но вот та самая шутка Фоменко, потому что мы все-таки хотим суперфиналистов в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Слушайте внимательно. И, кстати, ну, подборка в его рубрике «Фоменко про» точно будет, так что не пропустите.
2: Очень много хороших шуток, но будут и неплохие новости от психологов. Я расскажу, кого всю жизнь любят молодые люди нынче.
1: Молодые?
2: Не маму.
1: Только молодые?
2: Ну, в основном. Старые уже никого не любят.
1: Угарный папа появится в этом часе в нашем эфире. Спасибо, кстати, за то, что вы присылаете забавные высказывания ваших детей. Мы их бережно собираем в отдельный файлик, потом Гару передаем, и он озвучивает свои рубрики. Вот она как раз и прозвучит. А прямо сейчас шутки-песни, наш эксклюзивный проект с Люсей Чеботиной.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так прохожий преклони колено.
3: Хорош.
1: Мы рисуем на лопате наш совместный бизнес с батей. 200 штук разрисовали, но лопаты не продали.
0: На Юмор ФМ.
4: Знаешь такого футболиста Мамаев?
2: Да.
4: Вот футбольное я так расшифровал, чтобы людям понятно было, потому что нас смотрят же ведь.
2: Да.
4: В основном нас смотрят футболисты. Но для тех, кто не в курсе.
1: Задери меня, задери, задери меня, Мамаев. Табуретом лупи по башке, ни с того, ни с сего, охренев, Мамаев.
2: Ждет тебя в такси Магомед Абдул, Азиз Хан Али, Сахратула. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое.
4: Никогда.
2: И знаете, что самое смешное? Что чем мы старше становимся, чем, в принципе, я вот дольше живу, чем дольше я пользуюсь программами, где есть всевозможные курьеры и таксисты, все длиннее и сложнее я встречаю имена. И я думаю, боже, вот рождается такое маленькое чудо.
4: Они проверяют нас на дикцию.
2: Правильно, молодцы.
1: А, горький курс меня убил, я доллары за 100 купил.
2: Спасибо за пель, спасибо за мень, спасибо за слепленный пельмень. Это шутки-песни на Юмор ФМ.
4: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
4: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина – это целый мир.
2: Но нам, мужикам, и целого мира мало.

0: Адрей Юль на Юмор ФМ продолжает читать ваши комментарии. Сегодня вы рассказываете, без чего не можете прожить.
1: Я вот, например, не могу прожить без солнца. А его что-то этим летом как-то не очень. Точнее, на прошлой рабочей неделе было. А потом как выходные, дожди. И вот синоптики говорят еще на полмесяца.
0: Тяжело мне. А без чего тяжело вам? Рассказывайте в ВКонтакте и в Телеграм-канале Юмор ФМ.
2: Вот Татьяна нам пишет, я не обойдусь без косметики. Никуда не хожу не накрашенной. Накрашенная — это страшно. Чего людей пугать, пишет Татьяна. Очень самокритично. Но на самом деле я знаю, что она выглядит хорошо, по крайней мере, на своей аватарке в Телеграм-канале. Прям, ну, хорошая девочка.
0: А помнишь, недавно была новость о том, что какую-то мексиканскую преступницу много лет не могли поймать, потому что она снимала свои вот эти вот видосики, рилсы с фильтрами. И там была реальная фотка и фотка из ее рилсов. Это абсолютно два разных, я бы даже сказала, существа. А Виталий пишет, что у него в кармане все время есть билет на метро 20-летней давности на удачу. Ну, он, естественно, уже как бы не действующий. Помнишь, такие вот были билетики на...
2: Нет, я помню, что были жетоны.
0: Они сейчас есть, кстати, на одну поездку. На жетоны — это еще вообще, Юль, в мезозое было. Как ты помнишь? Мне бабушка рассказывала.
2: Да, а я-то уже в Москве жила, своими руками запихивала вот этот жетон вот туда, в щель.
0: Без чего не можете прожить? Вы делитесь. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер писать нужно в Максе смс-очками и в Телеграме. А мы напомним вам про суперигру «Автомобиль за улыбку». Думаете, просто так у нас за спинами на мониторах крутятся все эти прекрасные люди? Махмут из Тюмени, Екатерина из Казани и многие-многие другие. Нет!
2: Нет, это намек, что вам тоже неплохо бы там крутиться. А для этого нужно зайти на сайт веселаярадио.ру, нажать ласково на Фоменко, чтобы он пропустил вас туда, где можно загрузить свое улыбающееся фото. Да, и не забудьте сфотографироваться, улыбайтесь шире.
3: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
3: Угарный папа.
4: Данечке 5 лет. Видя озабоченное выражение лица сына, мама спрашивает, что случилось? Почему ты такой грустный? Я с Евой поссорился. Ну ничего страшного, помиришься. Помириться-то я помирюсь. А вот на ком теперь жениться? Бабушка говорит 3-летнему внуку, которому только что подарили машинку. А когда Владик вырастет и купит настоящую машину, он будет бабушек на ней возить? Владик тихонечко отвечает. Ага, если бабушки доживут. Из школьных сочинений Костя. Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети. Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него. Дети ходят в школу для того, чтобы вынести оттуда что-нибудь полезное. Мы не забудем тебя, наш любимый Тарас Бульба, за твое мужественное героичество.
3: Угарный папа.
4: 4-летний Вова спрашивает у мамы. Мам, а когда бабушка была молодая, динозавры были? 3-летняя Елизавета говорит родителям. Мам, пап, уходите, я буду жить одна. Ну а как же ты будешь жить одна? Кто тебе будет готовить кушать? Я сама. А кто будет продукты покупать? Тоже сама. А самое-то главное, где ты будешь деньги брать? Как где? На папиной работе. Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск.

0: конечно, не предел, потому что вечернее шоу 2 июля продолжается, и мы принесли вам хорошие новости от Деточкиной.
1: Деточкина не виноват.
2: Занимательная психология в этом выпуске. Психологи говорят, что большинство мужчин всю жизнь любят бывшую. Молодые люди вспоминают те отношения как идеал и не могут отпустить. И все чешут вот той же старой гребенкой всех нынешних своих, понимаешь, барышень.
0: А какую бывшую-то?
2: Ну, какую-то бывшую, которая там была, где-то там, ну, как, видимо, ту, которая сильнее его абьюзила. Обидно, что вот раньше приходилось конкурировать только с его мамой, потому что вот это вот, а у мамы борщ вкуснее получается. А теперь, понимаешь, еще и с бывшей приходится конкурировать. Как же сложно жить современным девчонкам. Кстати, у них все по-другому. Тоскуют они не из-за бывших, а из-за времени, которое потратили на них впустую. Ну, то есть классика. Я дала тебе лучшие годы, вот это вот все. Психолог Елена Соловьева посоветовала женщинам работать с теневым проявлением с помощью высоких каблуков.
0: Что?
2: Да, но у всех людей есть теневое проявление. Погугли, это как бы скрытая сторона. Например, учительница, которая душит свою сексуальность. Елена говорит, я бы рекомендовала ей идти в high heels танцевать, проявляться сексуально в рамках 60 минут 2 раза в неделю на танцах. Ну, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны...
0: Были такие учительницы.
2: Да, вспомнишь, как...
0: Выкладывали фотографии, потом, а потом, да.
2: Начинается, как она может на каблуках танцевать, а потом на этих же каблуках к детям? Запретить ей. Ну, а еще ученые нас успокаивают. Мозг находится на пике активности не в молодости, как мы раньше думали, а в 45-50 лет. Я, кстати, согласна, потому что мои друзья, чем ближе к 50, тем чаще занимают в квизах первые места. А, причем скорость реакции, рабочая память действительно лучше в 20, но способность понимать эмоции у других людей возрастает к середине жизни. Словарный запас растет до 67 лет, а математические способности выходят на максимум ближе к 50. Как раз именно в Палтос я заметила, люди такие стоят с маленьким кошелечком, пятерочки открывают, и оттуда достают 43 рубля мелочью и 28 копеек.
0: А вот про расширяется словарный запас я бы поспорила.
2: Почему? У тебя сузился? Ты вон какие-то рилсы все время поминаешь.
3: Я сценарии пишу с помощью GPT-чата, а так, слова уже забываю.
2: Зачем вот эти вот там откровения? За что ты позоришь меня сейчас?
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной не виноват.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. И давайте посмотрим, что же у нас под финал с голосованием происходит. Как обычно, в телеграм-канале Юмор-ФМ в группе ВКонтакте висит опросец. Очень нелегкий, очень простой выбрать таблетку синюю или таблетку красную. Шучу. Короче, спросили у вас, вы человек неприхотливый, и вам мало нужно, или ваш девиз, или все, или ничего. А таких все-таки меньшинство, 63% в телеграм-канале голосуют за то, что люди, они неприхотливые.
1: И таких вот неприхотливых 83% ВКонтакте собралось.
0: Ничего себе.
1: Вообще супер. И пишите, пожалуйста, без чего вы не можете прожить, несмотря на то, что вы такой неприхотливый человек. Ждем ваши комментарии ВКонтакте, в Телеграме, в наших группах Юмор ФМ.
0: Прямо, конечно, под опросом, да,
1: да,
0: пишите.
1: Да, вот там вот пишите.
0: А сейчас обещанный ранее Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про шоу-бизнес.
3: Поставил на будильник песню Ольги Бузовой. Организм сам просыпается на 5 минут раньше, чтобы ее не слушать. Если бы моя жизнь была бы песней, то это был бы русский рэп. Песня «Битлз» «Облади, облада» была изъята из публичного доступа по требованию «Облади, обладателей». Уважаемое радио, передайте для моей жены Наташи песню «Я люблю тебя, Марина».
4: Провели ночь вдвоем, и я, и комар. Он пел, я хлопал.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Ночью плюс 11, облачность сохранится, а завтра утром синоптики обещают дождь и плюс 14.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

0: Юли, Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Кстати, пока мы вас тут сегодня весь вечер вы спрашивали, без чего вы не можете прожить, мы параллельно тоже ответили на этот вопрос, сняли небольшой рилс, завтра, надеюсь, его демонтировать, если лень не будет, и выложим в соцсети Юмор-ФМ. А пока продолжаем читать ваши комментарии, и вы рассказываете, без чего же вы не можете прожить.
2: Надежда нам ВКонтакте написала, что у нее рюкзак весит 4 килограмма.
1: Ого.
2: И там ничего лишнего нет, без него она прожить не может, а еще она с 2009 года в играх в Одноклассниках. И тоже без них никак не может. Вот так вот. Понимаешь? А, кстати, у нас есть группа в Одноклассниках Юмор ФМ. Подпишитесь на нас, пожалуйста. Мы будем очень рады.
1: И, кстати, про 4-килограммовые рюкзаки. Вы знаете, я перестала носить кошелек. Ну, потому что смысл. Все равно, как бы, можно теперь и телефоном, приложениями оплачивать. И он стал намного легче.
2: То есть на 200 граммов. Потому что у Солнечной рюкзак весит 14, наверное, килограммов. Ну, я так думаю.
1: Значит, Вадим говорит, что у него на рабочем столе всегда должны быть не меньше 20 вкладок, потому что, ну, как-то ему тревожно, если их мало, и ощущение, что он ничего не делает. Поэтому он не может прожить без большого количества вкладок.
2: А так он это делает, да, все время со вкладки на вкладку переключается, и как будто бы работает.
1: Да, конечно.
2: Туда-сюда, щелк-щелк.
1: А разве ты вот не так вот перед начальством?
2: Конечно, я вот так вот у меня в Телеграме, там, знаешь, сколько каналов, вот сижу, переключаю с видео на видео, все такие классные. Андрей нам пишет, кстати, в телеге. Без музыки не могу прожить уже 40 лет. Слушаю музыку всегда и везде. И сразу вспомнилась эта песня. В музыке только гармония есть.
1: Как хорошо, что Деточкина запела. Как раз нужно уже прощаться. Спасибо всем, кто сегодня писал и голосовал. Завтра выберем и принесем новую тему. Ну а на сегодня наша всем традиционная
2: пак. В музыке только гармония есть.
1: Пак.
0: Юли. Вечером по будням на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Скоро. Очень скоро. Буквально вот-вот. Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет. Блин, вас так много, так прикольно, что вы пришли. Отцы есть здесь в зале? Да? А дочек отцы есть? Я понял, что моя дочка, вот ей 2,5 года,

она уже прям женщина. Прям женщина. Я это понял недавно на детской площадке. Потому что там в песочнице сидел мальчик, тоже где-то 2 года. И вот моя дочка зашла к нему в песочницу и жутко его с... Она зашла и сразу такая: «А почему ты этой лопаткой играешь, а не вот этой? А может быть, мы на горку пойдем? Пойдем на горку? Почему мы никуда не идем с тобой? Давай куда-то сходим!» Он в моменте седой у подъезда курил стоял. Но в целом, женщины прикольные. Мне нравятся женщины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне нравится в вас одно качество. Если женщина во что-то верит, она в это верит до конца. Даже марафоны, гороскопы, в мужика своего до конца верите, правильно? Я 6 лет в браке, и вот, парни, у вас тоже есть такое, что когда ты ругаешься со своей женщиной, ты конкретно по ссоре говоришь логичные вещи, а она тебе всегда какую-то отвечает непонятную. Да? Типа, ты почему уехала и меня не дождалась? В смысле? Я же в зеленой куртке была. Думаешь, ну, я зря какую-то справку не попросил перед свадьбой, конечно. Меня еще смешит, что моя жена, она в обычном режиме, она такая: «Я женщина, я очень спокойная». Но когда мы ссоримся, она такая: «Я тебя морально поломаю». Если мне скажут: «Выбирай, кто до тебя докопается на улице, твоя жена или гопник?», я выберу гопника. Потому что хотя бы не будет такого, что он подойдет. Я такой: «Что ты хочешь?» Он такой: «А ты сам не догадался? Ты сам не понимаешь?» Я 7 лет в Москве. И я понял за эти 7 лет, что я постепенно начинаю превращаться в москвича. Не в русского человека, а именно в москвича. Это разные национальности, если вы не знали. Русский человек, он в Бога верит. Москвич верит в силу отзывов на Wildberries. А что я хотел рассказать? Мы сейчас ищем новую квартиру. В Москве, да, жена хочет в центре за 40 тысяч, значит, найти хату, трешку желательно. Вот ищу сейчас. Да, и меня в этих квартирах за 40 тысяч в центре поражает описание. Знаете, вот эта уютная квартира с отличным ремонтом. Ты вот так фотки листаешь, там в моменте таракан на тебя смотрит. Такой: «Только славянин». Эй. Меня еще... поражает, сколько надо денег в Москве, чтобы заехать в квартиру. Я уже жене недавно сказал, я говорю: «Я готов торговать своим телом». Я понимаю, единственное, как я смогу заработать, это при ком-то раздеться и пока не заплатят, не одеваться. Вы привыкли, вот, наверное, к этим кавказцам из клипа Итляшева, да, который у гелика стоит, бабки раскидывает. У меня денег нету. У меня жена мне недавно говорит: «Мы сможем поехать в Турцию?» Я говорю: «Посмотрим». Я посмотрел цены на билеты, говорю: «Мы посмотрим турецкий сериал». Вот что произойдет. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Ярко звезды светили.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Настоящий мужик, как ковер тети Зины. С каждым годом все больше лысеет. Настоящего мужика голыми руками не возьмешь. Тут много чего голого может понадобиться. Настоящий мужик должен быть с деньгами. Поэтому, если ты хочешь настоящего мужика, дай ему денег. Мужики, запомните, если ваша девушка уходит от вас по собственному желанию, по закону она должна отработать еще 2 недели. Настоящий мужик никогда не моет ноги, потому что ноги ниже мужского достоинства. Настоящие шаманы могут быть родом только из региона Шамань. Все остальные – просто игристые колдуны.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стыбьенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре?
11: Чего плачешь-то?
10: Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Побоев своей сожительницы я не наносил. Я просто посчитал, что она приглашает меня к ролевой игре в стиле БДСМ. И с удовольствием откликнулся. Возможно, немного переборщил со шнуром от кипятильника, но это потому, что сильно люблю ее, а не из-за попытки обездвижить в надежде на примирительный секс. Охотничьим ножом продавцу в придорожном магазине я не угрожал. Я просто достал его, чтобы побыстрее порезать колбасу, которую хотел взять в долг из-за терзавшего меня чувства голода. Гражданин Самойлов, аниматор-стажер праздничного агентства «Детские шалости», был травмирован из-за собственного легкомыслия вследствие появления в ростовом костюме свинки Пеппы на центральной площади Махачкалы. На самокате из спортивного магазина я хотел немного прокатиться вокруг здания торгового центра, чтобы убедиться в его функциональных качествах. Они оказались выше всяких похвал, поэтому я слегка увлекся и уехал за город. А потом начались майские праздники, и я совсем забыл, откуда взялся этот самокат, пока не появились сотрудники полиции. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Прихожу с работы, теща сидит, своего ротвейлера гладит, показывает на меня пальцем и говорит: «Зять,

0: Знаете, вот путешествуя, я сделал вывод, в чем-то они интереснее нас, но в чем-то и мы трогательнее. Мы другие. Вы бывали в отелях. Вы знаете, как заправляют на ночь кровать местные? Они затыкивают одеяло между матрацем и коробом. Вот, ну как они спят в этом? Я пробовал подлезть туда. Это они спят. Они залезают и спят вот так вот. Вот в форме мумии такой, да? Наши пытаются. 40 секунд, не больше он выдерживает. И начинают дикие движения ногами под одеялом совершать. Езда на велосипеде под одеялом такая. И с дикой матершиной начинают вырывать это все. И простыни летят во все стороны. Мы не можем жить в конвертике, вот в этом упакованном. А на пляжах, знаете, как узнать русских? Даю совет. Вы же многие ездите на курорты. Вот иностранцы на пляжах такие лежат темненькие. Русские, красные. Это, если красные, это русские обязательно. Вот чтобы обгорело, чтобы облупило, чтобы адреналин сочиться начал из ран кровоточащих. Чтобы жена йогуртом на ночь намазала, чтобы интересно жить было. На Мальте. Оформляемся на рейс лететь в Москву. Дочь говорит: пап, смотри, русские стоят в очереди, я не могу. Я поворачиваюсь, красных два человека стоит. У одного рука сломана, у другого нога. Наши конкретно отдохнули. Испанцы, кстати, заметили, что у русских понижено чувство опасности. Например, в море купаются, как правило, русские. Или пьяные немцы с пьяными финнами. А ночью никто не купается. Это опасно. Если сказать, что в море акула, русские бегут в море. Они вылезают и говорят: она меня испугалась. А я был свидетелем, как однажды на острове Лангкави объявили тайфун. Все иностранцы побежали в отель. Русские с криками: тайфун. Бери фотик, фоткаться будем на фоне тайфуна. В Таиланде цунами случилось, это вы знаете. Ой, волна подняла микроавтобус, в котором были наши туристы. А водитель таец. Таец, конечно, в шоке, сидит, рулит на волне вот так. Наши, адреналин пошел, окна разбивают, женами, жен первых, туда тебя спастись. Первый надо. Я боюсь вам дальше говорить. Сидит наш, бледный, еще бледнее, чем таец. Наш говорит: вылезай. А этот говорит: я не могу умирать, мне нельзя. Я жене сказал, что в деревню еду.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Скоро.
3: Очень скоро.
2: Буквально вот-вот.
1: Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин лучше.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
1: Здорово, сына. Удобно разговаривать?
2: А чё ты вежливый такой? Опять бухущий в сопли?
1: Да я такой трезво-пьяный. Ладно, к делу. Сын, а есть у тебя 120

0: тысяч рублей.
1: Так, батек, смотри, у меня ноутбук Lenovo. Газировка вот русская стоит. У меня слова тысяч-то нет, не то что 120.
2: Жалко.
1: А что случилось-то?
2: Да чё, ничего не случилось.
1: Давай рассказывай.
2: Да что, ну, сидел, баловался в интернете, ну, как обычно. Приходит мне сообщение от девчули под именем Перелетная Алина. Там написано: «Привет, вот мои голые фото, ну как тебе?» Я отвечаю: «Благодарствую, приятно познакомиться». Она мне пишет: «Твоя очередь присылать мне голые фото», представляешь?
1: Пошел ты, папа. Пошел ты, папа. И что ты скинул? Конечно, ты скинул, что я спрашиваю? Конечно, ты скинул. И подошел к сыну об этом разговаривать. Просто отец года, блин.
2: Слушай, сынок, ну сейчас можно сколько угодно кричать, ругаться, спрашивать, как такое могло произойти? Ну дело-то сделано уже.
1: Какой
2: ну, чё?
1: Ужас, просто ты что не знаешь, что на этих интим-фотах целый бизнес строят? Ну там их воруют, перепродают, сливают. Тебя видео с Дзюбой ничему не научило?
2: Почему? Я оттуда очень много подчеркнул.
1: Пошел ты, папа, я имею в виду, что мошенники бывают. Тебя не научило это? Что там за фотки?
2: Да ничего, да обычные фотки. Сделаны были вон в зеркало, в которое в коридоре у нас висит. Там ничего такого нету. Ну, на мне.
1: Пошел ты.
2: В одной руке телефон, в другой не телефон. Ну что там?
1: Я в это зеркало больше в жизни не посмотрюсь. Лицо видно или не видно? Если лица не видно, то в целом, ну, пофигу.
2: Вообще не видно, там лица нету вообще.
1: Слава богу.
2: На первой фотографии она ее поэтому забраковала. А на второй там, ну, все как она хотела, там и лицо, и... А она, главное, хитрюга такая, представляешь? Говорит: «Лиса, блин, 120 тысяч давай, или я всем друзьям твоим отправлю».
1: Не вздумай, не вздумай, ты сейчас деньги отправишь первые, она еще попросит.
2: Наверняка, так и будет. Точно так и будет, потому что я когда первый полтинник зарядил, она говорит: «Надо еще». Что делать-то?
1: Ну, во-первых, прими мои аплодисменты. Просто браво. Просто браво. Ты просто, бать, король долбачей, я тебе клянусь.
2: Слушай, сын, ну, в любой другой ситуации я бы за такие разговоры тебе всю хлеборезку разбил бы. Но в этой ситуации покорно принимаю любую критику.
1: Так, скажи, пусть выкладывает. Скажем, что фотошоп, и все.
2: Супер! Башка, молодец! Вот, так и скажем, фотошоп. А с видео что делать? Ладно, что, горевать что ли? Пойду в банк, у меня там зарплатная карта, кредит дадут наверняка.
1: Стой, не надо. Короче, действуем так. Скажи, пусть выкладывает, потому что, ну, сейчас это повсеместно происходит, видеозвезд сливают. Ну, не такие отпиленные, как у тебя, конечно, но в целом через какое-то время всем становится пофигу. Не буду обманывать, первое время будет неприятно, но потом все забудут. Тот же Дзюба, он на следующий день гол забил, ему все уже 5 давали, причем в эту самую же руку.
2: Ладно, убедил, все. Извини, Перелетная Алина, никаких денег не будет. Что-то пишет. Ну и нюхай яйца, потный носорог.
1: Ну, сформулировал нормально в целом.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
2: Ну, рублей 50-60.
1: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
3: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
4: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
3: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить.
1: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
3: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
4: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. Точка все.
5: А что вы знаете об индийских автомобилях?
6: А они существуют?
4: Бухиндра.
5: Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
7: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
5: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, кодла, бытла. Дизайн, качество, количество.
4: «Бухиндра».
8: Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
9: Да кто вам такое сказал?
8: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
3: А у вас есть человечек в администрации?
10: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
3: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
11: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
3: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
10: В вашем мобильном телефоне.
3: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Свидетель, ловивший рыбу недалеко от места преступления, утверждает, что преступник был 4,5 метра ростом и весом 300 килограммов.

0: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
1: Встали! Вы все бревно!
2: Мы все бревно!
1: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин, лебедя мне в озеро! Как ты, щелкунище, шаг из строя! Как прошел отпуск, щенок!
3: Отлично, прима-балерина!
1: Я вижу! Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик! Жизель мне в основной репертуар! Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
3: Но это же плохая новость.
1: Нет, для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон! Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
3: Но я, Саша...
1: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
3: Но я очень старался.
1: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
3: 139 раз.
1: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
4: Команда «Москвичи». Москва.
5: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ожидает такой разговор.
6: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
3: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
6: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
3: Можно я посплю, умоляю?
6: Ну просто ответь на вопрос.
3: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь.
6: А...
3: Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я.
6: А вот...
3: Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
6: А когда?
3: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
7: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мой кот смотрит на меня и как бы говорит: вот я кот, а чего добился ты в этой жизни?

0: минуты Игоря Маменко.
1: Проверяющий на ипподром приходит, смотрит, лошади готовятся к заезду, он проверяет, чтобы все совпадало, чтобы все сходилось, чтобы никто ничего не нарушал правила и так далее. И смотрит, что один наездник своей лошади дает леденец скушать. Он говорит: стоп, минуточку, тут слушаю вас. А что вы дали? Ну, конфетка, леденец. Это точно? Это не допинг? Да ну, о чем разговор? Просто леденец, барбарис. Хотите, попробуйте? Тот взял, попробовал. Могу я съесть? И тоже скушал леденец. Все в порядке? Он говорит: да, все хорошо. И ушел. И наездник лошади говорит: ты не беспокойся, ты обязательно придешь первый. Если даже тебя кто-нибудь обгонит, это будет или я, или инспектор. Женщина играет с малышом, буквально там годик мальчику, в детской комнате. И слуг говорит: вот везет тебе, дружище маленький мой. Проснулся, поспал, поел, поиграл, покакал и снова спать. Муж из туалета кричит: имею право, у меня выходной. А гаишник мужика останавливает: вот там, 4 километра отсюда, знак видели? Он говорит: да, сынок мой нарисовал.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным. Но вблизи стало заметно, что его рука обезображена обручальным кольцом.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
1: Друзья, тема игры – вера. Многие верят, что некоторые вещи можно сохранить в тайне. Однако тайное всегда становится явным.
2: Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Пал Иваныч.
3: Подождите, женщина, какой Пал Иваныч? Вы ошиблись.
2: Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 2919?
3: Да.
2: Ну, значит, никакой ошибки нет, Пал Иваныч.
3: А вы кто?
2: Я! Я своя!
3: Как это своя?
2: Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал, сказал, Пал Иваныч, я сегодня не могу, я со своей на базар иду.
3: А я просто...
2: Присядем, Пал Иваныч. Что ж ты, Пал Иваныч, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит, уставший, поздно. Я ему говорю, Коль, ну сядь, покушай. Он говорит, а я на работе перекусил, отвернется и храпит. Пал Иваныч, от этих ваших перекусов я голодаю.

0: я давеча подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня школенька видный мужичок, да? А то сейчас этих шалав прям пруд пруди. Ну, тебе ли не знать, Пал Иваныч, а? Я что пришла? Коленька сейчас на больничном? А потом вовсе увольняется.
1: А вы не думали, что Николай просто влюблен в свою работу?
0: Честно говоря, думала. А сейчас посмотрела, не. Работа серая, невзрачная. Вот я помню, я его с прошлой работы увольняла. Вот это была работа!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
1: Вопрос такой. Как жениться на стройной, красивой, молодой миллиардерше, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец чудовищ» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказки хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите?
2: Как ответить? Да что-то отвечу, конечно.
0: Да. Сатья отвечает.
2: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да, должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому так, дворнику или кому он сказал, вот это вот жизнерадостная миллионерша, что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее, потому что часто бывает такая история. Ищу женщину, высокая, 1,82 м, 90-60-90, желательно, чтобы было 2 высших образования, без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем, обеспеченная, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша, а себе Павлик. Понимаешь? Ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать? Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себе ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Крымский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Нам песни строить, как говорится, и жить помогает. Представьте, двое друзей выпивают на кухне, выпивают уже не первый час, и один из них сокрушается. А я ведь в детстве в хоре пел. Да. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока. Просил же по-человечески. Прекрасное, а не вот это вот все. Да что ты говоришь, отвечает ему второй. А песню «Умчи меня, олень, в свою страну оленью» пел в детстве?
3: Конечно, пел. И что?
2: Ничего. С прибытием. Поговорим о семейных ценностях. Представьте, друзья, 2 часа ночи, в квартире раздается телефонный звонок.
3: Алло, здравствуйте, а Оля дома?
2: К сожалению, Оли дома нет.
3: Я с вас балдею, а? На дворе глухая ночь, а вам вообще родителям пофиг.
2: Где Оля? С кем Оля? Немедленно приезжайте и заберите ее домой. У меня нет больше денег поить вашу дочь.
3: Через тернии к теще. Муж заходит в дом и говорит жене: слушай, любимая, этот гигантский паук у нас во дворе никак не успокоится. Представляешь, наша корова опять запуталась в паутине.
2: Так, Сереж, немедленно бросите свои идиотские шутки про мою маму. Пусть спокойно полежит в гамаке.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: справимся, блин.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Ой, маленькие такие. Директор нажимает кнопку, появляется секретарша. Директор, попросите ко мне Семенова. Появляется Семенов. Семенов? Семенов, да, вон отсюда. И вообще, потому как он плевался, сморкался и икал за столом, было видно, что старается держаться прилично. Трос сорвала на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. Ой, девочки, сейчас по поликлиникам стариков тучи. Лечатся, лечатся. Царство небесное отменили, вот они лечатся, лечатся. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни 2 крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены, жены, жены, жены. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. А вот это тоже. Он на фотографии с таким длинным носом, что плохо альбом закрывался. Сегодня у меня ночует девушка из РСУ, что покрывала пол лаком. Если бы она крыла спиной к дверям, она бы ушла. А так, к сожалению, мы сошлись. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. Ты женщина, ты должна раз лежать и 2 тихо. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. И прославленная такая: чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Спасибо за внимание.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Вам не кажется, что пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» и у семи нянек дитя без глазу каким-то зловещим образом связаны?

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Мне 31 год, я все еще не замужем и вообще отказалась уже от этой идеи. Потому что, ну, чем дальше, тем сложнее. Проблема в том, что с возрастом запросы к мужчинам поднимаются выше, а грудь нет. Потому что, ну, в 20 ты не особо обращаешь внимание на недостатки. Пускай он там дебил, бухает с друзьями в гараже постоянно, зато какие у него красивые глаза. В 30 ты уже сразу можешь понять, что ничего с ним не получится. Не посмеялся над анекдотом про индейцев, сразу пошел куда подальше. Смысл на тебя тратить время. Ну и в 20 ты больше стараешься. Я в 20 лет перед свиданием делала маникюр, укладку, подбирала там образ какой-то. Недавно я перед свиданием стирала носки. И я еще долго думала перед этим, постирать их вообще или отменить свидание. Кстати, мужчины, если женщина после свидания отказывается идти к вам домой, это еще не значит, что она приличная. Возможно, она просто целый день не снимала сапоги. Я живу одна, довольно давно уже, но я пока не завожу кота, держусь. Но есть же стереотип, что одинокие женщины заводят кота. Кстати, не вижу ничего страшного, когда одинокая женщина заводит кота, вот хуже, когда одинокий мужчина заводит кота. Потому что как вы узнаете, что у одинокой женщины есть кот? Она говорит, у меня есть кот. Как вы узнаете,

что у одинокого мужчины есть кот, когда он заходит, блин, в помещение. Потому что в помещение заходит сначала аромат кота, а потом уже сам мужчина. Многие заводят енотов, это большая ошибка. Я в Гугле недавно ввела «енот дома», и там самый популярный запрос – это «енот дома последствия». Последствия, понимаете? Это всегда же что-то плохое. Потому что если ввести в Гугле слово «последствия», он выдает последствия урагана, последствия ковида, последствия енота в доме. Слово «последствия» не употребляют по отношению к чему-то хорошему, типа «последствия отдыха на Бали». Красивый загар, отдохнувший вид, прилив энергии. Нет, последствия отдыха на Бали могут быть только если вас там укусил скорпион. И я думала, что последствия енота в доме, это, ну, он там может что-то пить, телефон, что-то сожрать, но оказывается, это далеко не все. Там было интервью с владельцем енота, и он сказал один раз, меня долго не было дома. И когда я вернулся, мой любимец так обрадовался, что поиграл со мной чуть-чуть сильнее обычного. И в итоге на руке был разорван нерв, и я несколько недель не чувствовал ладонь. Мужик несколько недель не чувствовал ладонь и при этом все равно называет его любимец. Это, блин, классический абьюз. Не удивлюсь, если этот енот еще убеждает мужика, что он сам его спровоцировал. Типа, а что ты сделал, чтобы я не разорвал тебе нерв на руке? Спасибо, у меня на этом все.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Придумал новый вид кофе. Антидепрессо. Правда, там нет кофе, только коньяк. Может, кому пригодится?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: С утра на меня напали умные мысли, но они не на того напали. Как говорили мои родители, если не получается сегодня, получится завтра. Не получится завтра, получишь ремня. Умные люди предпочитают жить на берегу моря, потому что на берегу они окружены дебилами только с трех сторон. Дату изготовления пишут на упаковке для того, чтобы мы наверняка знали, какой у сметаны знак зодиака. По-настоящему богатый человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Багамах и в федеральном розыске. Всегда держи фото жены и детей в бумажнике. Это фото напомнит тебе, почему в бумажнике нет денег.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Во время выезда со двора, двигаясь задним ходом, гражданка Васильченко не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с моей машиной, стоящей в пределах установленного парковочного места. Чем укрепило мое мнение о способе получения ею и автомобиля, и водительских прав. Прошу вернуть средства, оплаченные за годовую подписку на ваш порносайт, так как я познакомился с девушкой и у нас все серьезно. Сломав у Юсупова металлокерамическую коронку в нижней челюсти, гражданин Ракитных нарушил пределы допустимой самообороны и древний принцип «око за око, зуб за зуб», потому что мой подзащитный всего лишь плюнул ему в глаз. Спецсредства в виде резиновой дубинки и наручников к задержанному я не применял, хотя он долго и громко возмущался в сторону нашего наряда неприятными словами. В какой-то момент он внезапно устал, замолчал и, вероятно, почувствовал слабость в ногах, потому что резко упал на асфальт, ударившись головой о мою ногу, чем и обусловлено наличие ушибов на его лице и теле. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но завернем в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на
3: Радиоканал Юмор-ФМ «Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики.

0: я решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня».
1: Это даже изобразить невозможно.
0: Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Я, онемевший рукой, впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще бы написали, и по стене размажу. Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, которым посвящены попсовые песни, руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор, вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты у них такие. То есть уже не очень красивое существо, такое раскос, улыбка, руки-мутанта, вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта, в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие, маленькие. То есть раскосы, улыбка, лебединые руки и маленькие, маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими, маленькими глазенками, что брови. Мало того, что они изумрудные, колосятся. Вот. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки колосятся брови. Центнеры бровей, такой синокосинку вызывать надо. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год. Да? Будущее этой женщины определено, естественно, группой «Гости из будущего», которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за, ты, за недоразвитость такая, что «опять не туда». Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну вы представьте этот образ, такие мураши пойдут, вот такие.
2: Михаил Задорнов.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
1: Привет всем, привет братикам салатикам. Привет лисичкам, сестричкам. И Валера, козел вонючий, здравствуй.
2: Межотик, я тебя не понял, а это почему? Или это из-за того случая, когда я тебе долг не отдал?
1: Валер, какого еще того случая? Ты мне до сих пор ничего не отдал, Валер. Это бесконечная череда случаев, пока ты мне долг не вернешь.
2: Жань, ну я тебе объяснял 1000 раз, ну нет денег. Ну вообще нет денег, я что поделаю? Ну я работаю, потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер. Маловато, смотри, сколько мы теперь стоим. Я же тебе рассказывал, я у людей на улице стреляю попить. Я в маршрутке езжу с зайцем.
3: Ты что? Ты с зайца будешь деньги требовать.
2: Я заяц, брат.
1: Да, Валерка, братан, я все понимаю. Ну и ты меня пойми, мне наплевать абсолютно на твои проблемы.
4: Да вы достали уже ссориться. Все, Миша, я тебе перевела 80 тысяч.
1: Так, у меня на счету 80 тысяч 34 рубля. Значит, перевела, все правильно.
2: А ты мне ничего объяснить не хочешь? Ты, мистер Бист с титьками. Ну откуда деньги у тебя?
4: Я устроилась работать графическим дизайнером на удаленке в турецкую компанию, получаю 5000 долларов в месяц.
2: Ну круто, а почему я только сейчас об этом узнаю?
4: Ну потому что, Валер, мы с тобой договорились, что мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это наши деньги.
1: Поэтому у нас в семье и нету никаких ссор, потому что мы с Катюшей зарабатываем одинаково. Мы скидываемся на квартиру поровну.
5: Да.
1: Скидываемся на еду поровну. Mm-hmm. Единственное, я сам алименты плачу, но это до Катьки было, я ее не уговорил. А так?
5: Мишечка, раз у нас уже такой вечер откровений, я тебе хочу сказать, что меня на самом деле уволили 5 месяцев назад с работы, и я в дичайших микрозаймах.

0: Чего?
1: Да, и еще, чтобы ты не догадался, я просто каждый день ухожу в парк, с 10 до 6 там сижу, вот, глажу чужих собак и плачу.
0: Кать, ты серьезно, что ли? Ты реально вся в кредитах? Кать, ну мне-то, мужу, твоему мужу, самому родному человеку на земле, даже страшно представить, а ты что кушать будешь завтра, Кать? И жить ты где собираешься вообще?
1: Я что-нибудь придумаю, обязательно.
0: Я в тебя верю, любимая.
1: Спасибо большое
0: у тебя
1: за поддержку. Спасибо тебе большое.
2: Вы что за хрень такую говорите, а? Женщина вообще не должна работать. Я работаю, я кормилец. А жена должна быть поваром на кухне и проституткой в постели. Да. Конечно, Ленка, вот, ну, с поваром мы разобрались, все хорошо. Сейчас вот проститутку подтягиваем.
3: Да, этот, Денис, слушай, я вот тоже хотела поговорить. Я-то с тобой, конечно, согласна, но давай я все-таки буду работать. Ну, мы тут самые бедные из всех, Денис. Ну, ты меня пойми. Получается, я отказалась от должности заведующей хирургическим отделением, чтобы ты мог на складе Озон за неправильный штрих-код с мигрантами драться. Ну, это не странно.
2: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться. Я тебя прошу. Просто перестань! Выбрось это!
4: Ну что, мужики, гоните, просто только представьте, они работают, а мы с вами 12 часов дня, вторник, мы на Патриках, пьем просеку, потом садимся в тачку, едем не по делам, просто куда-то едем, не знаю, в спортзал. Приезжаем в спортзал, жесточайше фоткаемся, потом домой, буквально двухминутный Джордж Куни и все.
2: Клянись, что так и будет.
4: Так и будет.
2: Все, давай.
5: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Как на Юмор ФМ.
1: Я взрослый человек и знаю, как решать проблемы. Свернусь калачиком и заплачу.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
2: Да, и чё дальше?
1: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
2: И чё дальше?
1: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
2: А чё дальше?
1: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
2: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
1: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
3: Отечественные тормозные колодки «Марь Степановна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
1: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степановне».
3: Покупайте тормозные колодки «Марь Степановна».
2: Ну, купила. А дальше-то чё?
3: «Марь Степановна». Тормоз, который никогда не подведет.
4: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой?
5: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
4: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
5: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
4: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
5: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
4: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
5: Тебя в далекий путь зовет
6: наш удивительный обоз.
5: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком, ступай пешком.
4: Действуют специальные предложения для молодоженов и многодетных семей.
5: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.
7: Никто не любит, но они живые, и у них тоже есть дети.
8: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Вам сирано, а нам не сирано.
7: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Мы все еще ищем помещение.
8: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом вся суть бизнес-тренингов.

0: FM. Шутки.
1: Проблема глобального потепления особенно заметна в платежках за отопление.
0: И песни.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой

0: они, Тамбов.
1: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас на этой сцене появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. Остальные встречайте. Легендарные. Это они.
2: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
1: Точно, Батрутдинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
2: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметки.
3: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
4: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
5: Когда ты прекратишь уже это все?
4: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
5: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
4: Вот и я об этом, и я...
5: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
4: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа.
5: Лена!
4: Растяпа!
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Самолет забит под завязку, уже скоро взлет, и тем не менее не взлетает самолет, кипиш сумасшедший, все бегают, что-то ищут, такое хаотическое движение. Стюардесса через 2 часа по громкой связи говорит: прошу прощения, кто везет лыжи с собой? Еврей подходит, поднимается в бизнес-классе, говорит: ну я везу, что такое? Вы знаете, одну лыжу нашли, вторую сейчас ищут, уже 3 часа, сейчас запросили камеру хранения, я думаю, сейчас найдем, и все будет в порядке. А все взяли, что я везу 2. Мужчина заходит в аптеку: презервативы есть? Она говорит: разумеется, 200 штук. Ух ты, пакет надо? Она говорит: нет, ну что, она у меня красавица. Сильно пьяный человек в дребезге случайно попал в морг, как это бывает, типа летаргического сна. Ну, он, естественно, там холодно, он пришел в себя, смотрит, 2 санитара играют в карты. Он говорит: где я? Там шуганулись, карты вверх полетели. Один в себя пришел, говорит: вы в морге. Гутен морген.
0: Игорь Маменко и

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Любовнику от тебя нужно только одно. А мужу подавай и первое, и второе, и еще компот.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
2: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
3: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
4: А почему? Да потому
3: два раза дорого ему.

пляже охранял, но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень, ведь секс четыре раза в день. Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей, вдруг обе начали тонуть. Теперь придется выбирать, кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил. И в море он нырнул лещом, нырнул за сексом и борщом. Жена, едва придя в сознание, в чем дело сразу поняла. Перед собой, увидев Виктора, лишь два удара нанесла. И он утратил смысл жить, не может кушать и любить.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Зарплата мне шепчет. Давай сходим куда-нибудь. А я ей отвечаю: дома сиди, маленькая еще.

0: Телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я изменяю. Хотя это не так. Немного задержался вечером, дома сразу вопрос. Ну где шлялся? Телефон пропиликал, сразу кто пишет. Бабы твои. Пароли я дал от телефона, секретов никаких нет. Но когда постоянно обвиняют в том, чего не делал, очень неприятно. И иногда задумываюсь, может, правда завести любовницу? Скажите, как еще же не объяснить, что никакой любовницы у меня нет и не было? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Никак. Никак. Она просто сливает на тебя свои страхи, свои переживания. Ну, как правило, вы же знаете, что эта ревность, она без какая? Беспричинна. Беспочвенна. Но я бы, например, если бы консультировал этого мужчину, спросил, скажите, пожалуйста, а как у вас выстраивались сексуальные отношения с этой женщиной? Как вы думаете? На каком свидании они, скорее всего, переспали?
3: На третьем,
2: конечно. В Первоуральске на третьем, конечно. Вопрос. Как вы думаете, кто был инициатором секса?
3: Мужчина,
2: да. Запомните и дочерям расскажите. В 99,9% случаев инициатором секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно, женщина, естественно. И вот женщина понимает, я встретила Василия, Василий был в легком подпитии, да, он как раз шел с работы домой, немножко задержался, я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо, там мы сотворили сексуальное какое-то чудо, и так узнала мама моего отца, приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает, знает, что Василий очень, ну, легок на передок, очень легок. И она теперь знает, что если у Василия в организме 50 грамм коньяка, и он видит вот это вот желе, то сразу же он склонен к этой истории. Поэтому она будет вечно его подозревать. А как вы думаете, Василий ее подозревает? Да у него просто нет времени подозревать, он все время защищается, он прячется. Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина найдет себе другого. Сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый Васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: мне.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Привычка – вторая натура. Это, знаете, как рефлекс собаки Павлова. Порой мы делаем то, о чем даже не задумывались. Рассказываю. Возвращается муж с командировки, заглядывает в шкаф, вытягивает оттуда любовника и кричит.
4: «Ну сколько тебе говорить-то уже? Ну нет ее тут. Ну мы 5 лет как развелись».
3: Немного камерного юмора. Разговор тюремных надзирателей. «Слышь, меня, ты знаешь, честно говоря, начинает беспокоить заключенный номер 7286». «Хм, интересно, а почему?» «Ну, как тебе сказать, он уже 3-ю ночь не ночует в камере». Немного о сексе. Хотя уже смешно. Значит, сидят старик со старухой, молодость вспоминают, и вдруг дед говорит: «Бабулька, а давай как в былые годы. Помнишь, как будто вот вообще, как будто сейчас начнем все сначала. Вот как будто я тебя там ждал, помнишь, у фонтана ты ко мне пришла, у нас первое свидание, вот эти все дела». Она говорит: «Ой, давай, все». Ну, значит, договорились, всем вечера дед с цветами стоит у фонтана, у которого они 50 лет назад с бабушкой познакомились, стоит, ждет, 7 часов нет, 7:15 нет, 7:30, уже дождь пошел, уже холодно, ветер, 7:45, 8 часов совсем промокший дед, злой, выкидывает цветы и идет домой. Значит, подходит к дому, открывает дверь, и вдруг видит, бабка сидит на кухне, семечки щелкает. Он говорит: «Бабка, ты что, охренел, что ли? Я тебя сижу у фонтана, жду, елки-палки, 7 часов, на свидание же, договорились». Она говорит: «А меня мамка не пустила».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами. Будьте серьезнее.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Отец во дворе, это же такой двор у меня был в детстве. Отец зажал сына в угол, это все слышно было. Отец зажал сына в угол, у тебя два яблока, я одно выбросил, сколько тебе осталось? О, папа, о, о. У тебя было два яблока, я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа, о, о, о, о. У тебя было два яблока, я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа, о, о. Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, ой. Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья. Ой, не бей, папа. Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, от арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Уи! Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одно! Правильно, сынок! А теперь возвращаемся к яблокам. Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока, Гриша у меня... Нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока... Тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока, я, твой папа, подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Ой, одно. Значит, теперь у меня сколько яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим. Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым конкретно не долили.